В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Максим Ковалев. Данный информационный выпуск был записан 27 июля в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Постпред США при ООН заявил, что Трамп дает место переговорам с Ираном. Эксперт заявил, что информация, предоставляемая Западом, позволяет Украине наносить точные удары по целям в Крыму. Участники рынка ждут, оставит ФРС без изменений или повысит ключевую учетную ставку. А теперь обо всем более подробно. Постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций Майк Уолтс заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поставил на паузу удары по Ирану, чтобы оставить место для переговоров с этой страной. Уолтс сказал об этом в интервью службе новостей Fox News в воскресенье. По словам Уолтса, Трамп дает место переговорам. Он добавил, что за последние несколько недель и в особенности за последние несколько дней и Иран, и Оман, и ряд других переговорщиков задействованы на всех уровнях, от самого высокого и вплоть до рабочего. США и Иран обменивались ударами в Ормузском проливе на протяжении почти двух недель. В четверг вооруженные силы США заявили о 13-м подряд дне нанесения ударов по Ирану. Однако в пятницу такого заявления не последовало. С тех пор сообщений о прямых ударах с обеих сторон не поступало. Информационное агентство Reuters привело слова одного из высокопоставленных иранских представителей о том, что скептицизма по поводу остановки ударов больше, чем оптимизма, а преобладающей выступает точка зрения, согласно которой пауза скорее тактическая, чем настоящая. Информационное агентство «Анадолу», связанное с турецким правительством, сообщило со ссылкой на осведомленный источник о том, что Пакистан и Катар предложили совместную формулу деэскалации. По словам «Анадолу», посредники призвали США и Иран вернуться к ситуации, имевшей место до 9 июля, в качестве первого шага к возобновлению переговоров с целью постоянного прекращения конфликта. По сообщению «Анадолу», источники рассказали, что США и Иран передали свое согласие на переговоры и дипломатию. Источники также отметили, что пауза в ударах усилила надежды на возобновление переговоров. Другой источник рассказал «Анадолу» о том, что имеются опасения по поводу того, что ястребы с обеих сторон могут возобновить враждебные действия. Украинский военный эксперт заявил, что крайне детальная разведывательная информация, предоставляемая некоторыми западными странами, позволяет Украине наносить точные удары в рамках ее активизированного наступления на объекты в Крыму. Россия в одностороннем порядке аннексировала этот южный регион в 2014 году. Иван Ступак дал интервью NHK 20 июля в Киеве. Он признал, что Россия имеет огромное преимущество над Украиной по численности войск, отметив, что на территории Украины находится около 700 тысяч российских военных. По его словам, эта цифра невероятно велика, и Украина действительно не в состоянии нанести значительные потери российским войскам на линии фронта. Ступак пояснил, что Украина активизировала удары по нефтяным объектам и другим целям на территории России и в других местах. Он указал, что эта стратегия направлена на подрыв способности России продолжать боевые действия. Ступак подчеркнул, что нанесение ударов по Крыму имеет особое значение, поскольку там расположено множество военных и других объектов. По его словам, Украина наносит удары по целям на территории России и в Крыму, чтобы вынудить Россию растягивать ресурсы из-за необходимости защищать обширные территории. Ступак также коснулся вопроса о фактическом отстранении от должности бывшего министра обороны Украины и увольнении главнокомандующего вооруженными силами страны. Эксперт заявил, что эти шаги не будут иметь краткосрочных последствий и что системы в вооруженных силах и Министерстве обороны продолжат функционировать. Ступак выразил мнение, что Украина продолжит реализацию инициатив, начатых бывшим министром обороны, в частности, применение искусственного интеллекта в военной сфере и работу по закупкам вооружений.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует завести еще 30 тысяч солдат из Северной Кореи. Его заявление не имеет официальных подтверждений с российской стороны. В видеообращении в субботу Зеленский сказал, что приготовления к приему этих солдат ведутся с июня в Воронежской области в западной части России. Он также сказал, что Северная Корея готовится поставить России дополнительные пусковые установки баллистических ракет. В 2024 году Россия и Северная Корея заключили договор о взаимном оборонном партнерстве. Он предусматривает, что обе страны предоставят друг другу военную помощь при непредвиденном развитии событий. Северная Корея, как полагают, уже направила более 10 тысяч солдат в Курскую область на западе России, где украинские войска осуществляли трансграничные атаки. В воскресенье Украинская государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в ранние часы Россия нанесла удары с воздуха по столице Украины Киеву. Согласно сообщению, эти удары вызвали пожары в трех местах в городе, по меньшей мере 3 человека получили ранения. Участники протеста в Индии заявили, что прекращают свои выступления после того, как министр образования страны подал в отставку, а правительство удовлетворило их основные требования. Возглавляемое молодыми людьми движение «Тараканов» возникло из-за предполагаемых утечек информации касательно вступительных экзаменов в университеты. Власти в мае аннулировали результаты вступительных экзаменов в медицинские вузы, сославшись на подозрения в утечке экзаменационных заданий. Абитуриентам пришлось пересдавать экзамены, что вызвало протесты среди молодежи. Протестующие требовали отставки министра образования Дхармендры Прадхана. В опубликованном в субботу заявлении Прадхан отметил, что подал премьер-министру прошение об отставке, чтобы студенты могли сосредоточиться на учебе. Движение «Народная партия тараканов» зародилось в социальных сетях в мае, когда председатель Верховного суда Индии сравнил безработных молодых людей с тараканами. Представители группы заявили на пресс-конференции, что все их требования были удовлетворены, и призвали протестующих немедленно прекратить акции. Однако, по сообщениям индийских средств массовой информации, в западном штате Раджастан демонстрации продолжались и после отставки министра. Средства массовой информации также сообщают, что оппозиция продолжает настаивать на том, что премьер-министр Нарендра Моди должен понести ответственность. Участники рынка с нетерпением ждут, оставит ли руководство Федеральной резервной системы США ключевую процентную ставку без изменений или пойдет на ее повышение впервые за 3 года на предстоящем совещании. Двухдневное совещание руководства Федеральной резервной системы по вопросам монетарной политики начнется во вторник. Это станет второй встречей такого рода под руководством Кевина Уорша. Итоги заседания объявят в среду. Рыночные наблюдатели ожидают, что ФРС оставит учетную ставку без изменений 5-е заседание подряд. Изменений не происходило с января. В июне темпы роста индекса потребительских цен в США резко замедлились в сравнении с предшествовавшим месяцем. Однако участники рынка все сильнее опасаются нового риска ускорения инфляции. Стоимость фьючерсов на сырую нефть растет на фоне тревоги о том, что положение на Ближнем Востоке может ухудшиться в случае, если напряженность между США и Ираном продолжит усиливаться. 14 июля Уорш выступил перед одним из комитетов Конгресса США. Он заявил, что руководство ФРС не потерпит устойчиво повышенной инфляции. Некоторые рыночные обозреватели высказывают предположение о том, что ФРС может попытаться сбить инфляцию, повысив ключевую ставку впервые с июля 2023 года.

0: Давайте послушаем диалог 22 урока.
1: Сгой! Там, мите, мите!
2: Окидесне! Хажимете мимашта!
3: Доятте цкуттандаро!
2: Кирей десне! Минна де шашин о торимашо!
4: Ийне!
0: Давайте разберем фразы по порядку.
5: Увидев огромную скульптуру в виде замка, Мия восклицает, обращаясь к там.
1: Сугой!
0: Потрясающе!
1: Там, мите, мите!
0: Там, смотри, смотри!
5: Там тоже впечатлена. Она отвечает.
2: А-а-а! Оки десне!
0: Ого, какая огромная!
2: Хажимете мимашта!
0: Впервые вижу что-то подобное.
5: Глядя на скульптуру, Кайто говорит.
3: Доятте цкуттандаро!
0: Интересно, как ее делали?
5: Там говорит.
2: Кирей десне!
0: Красиво!
2: Минна де шашин о торимашо!
0: Давайте сфотографируемся вместе.
5: Мия поддерживает предложение.
1: Ийне!
0: Отличная идея! Снежный фестиваль в Саппоро проводится ежегодно в феврале. Здесь можно увидеть примерно пару сотен разных скульптур из снега и изо льда. Некоторые достигают высоту 15 метров.
5: Создание таких скульптур – огромный труд.
0: Мастера устанавливают строительные леса и используют краны, чтобы уложить снег. Затем они выпиливают формы каждой скульптуры, тщательно работая над деталями.
5: Весь процесс создания скульптур от подготовки до завершения занимает несколько месяцев. Это стоит увидеть.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Давайте сфотографируемся.
2: Шашин о торимашо.
0: Запомните структуру этой фразы и сможете предлагать кому-то сделать что-то вместе. Вот что значат слова в этой фразе. Сясин. Это фотография. Сясин о торимашо означает «давайте сфотографируемся». Главный пункт сегодняшнего урока. Чтобы предложить кому-то присоединиться к вашему действию, замените «мас» в «мас-форме» глагола на «масю». В нашей ключевой фразе «сясин о тору» глагол – это «тору», а «мас-форма» этого глагола звучит как «торимас». Поэтому после изменения получается «торимасю».
5: А теперь послушайте и повторите вслух.
6: Торимашо. Шашин о торимашо. Шашин о торимашо.
0: А теперь давайте послушаем диалог, в котором женщина приглашает подругу зайти в магазин.
7: Коно мисе ни хайримашо.
2: Ии десу не.
0: Вот что означают фразы этого диалога.
7: Коно мисе ни хайримашо.
5: Давай зайдем в этот магазин.
0: Коно мисе означает «это кафе» или «этот магазин». А частица «ни» после фразы указывает направление и относится к глаголу «зайти» – «хаиру». Мас-форма «хаиру» – это «хайримас», а после изменения получается «хайримасю».
2: Ии десу не.
5: Хорошая идея.
0: Собеседница соглашается. «И» означает «хороший», помните? «Дес» в конце предложения делает фразу более вежливой. «Не» в самом конце фразы указывает на согласие.
5: А теперь послушайте и повторите вслух.
6: Хайримашо. Коно мисе ни хайримашо. Коно мисе ни хайримашо.
0: Давайте попрактикуемся. Представьте, что вы хотите сказать «давайте зайдем в башню с часами». Одну из достопримечательностей Саппоро. Башня с часами – это…
6: Токедай. Токедай.
0: Зайти

0: Ику в масс-форме будет...
1: Икимас. Икимас.
0: Попробуйте.
2: Токейдай ни икимашо. Токейдай ни икимашо.
0: А теперь попробуйте сказать, что вы устали после прогулки. Как вы скажете, давайте немного отдохнем. Немного – это?
1: Чотто. Чотто.
0: Отдыхать ясуму в масс-форме – это?
1: Ясумимас. Ясумимас.
0: Попробуйте.
2: Чотто ясумимашо. Чотто ясумимашо.
0: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит Мия. Она произнесла ее, когда увидела снежную скульптуру. Это лишь одно слово, но оно очень полезное.
3: Сугой!
0: Сугой означает потрясающе, великолепно. Можете использовать это слово, когда хотите выразить удивление или восхищение.
4: А теперь ваша очередь. Послушайте и повторите.
1: Сугой!
0: Послушайте сегодняшний диалог еще раз.
3: すごい。ダム、見て見て。
5: ああ、大きいですね。初めて見ました。
6: どうやって作ったんだろう。
5: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
3: いいね。
4: Время рубрики «Путеводитель» от Мия. Сегодня мы поговорим о Хоккайдо, одном из самых популярных туристических направлений Японии.
0: Хоккайдо – самая северная префектура Японии. Это родина просторных равнин, болотистых местностей, сказочно красивых озер и природных горячих источников. Туристов привлекают эти удивительные пейзажи. В отличие от остальных регионов Японии, на Хоккайдо нет сезона дождей, а летом прохладно. Это придает дополнительную привлекательность региону.
4: А куда там лучше всего отправиться?
0: Очень популярны лавандовые поля Фурано. В июле покрываются цветами огромные равнинные поля, превращаясь в обширный ковер светло-фиолетового цвета.
4: Как красиво!
0: Очень! А в Сиретоко, территории, внесенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО, можно увидеть бесчисленное множество диких животных. Например, белок и лис, которые живут там в естественных условиях. Если вы отправитесь в организованный тур, то сможете увидеть и китов, и даже диких бурых медведей.
4: Но зимой на Хоккайдо наверняка очень холодно.
0: Да, холодно. Выпадает много снега, а температура воздуха опускается ниже нуля, но благодаря этому можно посмотреть на снежные фестивали и заняться зимними видами спорта. В зоопарке Асахияма в городе Асахикава можно увидеть, как пингвины гуськом ходят по снегу.
4: Очень хочу посмотреть.
0: А еда на Хоккайдо просто великолепная. Не только морепродукты. Среди самых популярных – рамен и блюда из баранины. Также префектура славится свежими овощами и фруктами. Здесь можно попробовать дыню юбари, кукурузу, картофель. Надеемся, когда-нибудь вы посетите Хоккайдо. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
4: На следующем уроке там, вернувшись в Токио, пойдет в необычное кафе. Оставайтесь с нами!

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

ждут, оставит ФРС без изменений или повысит ключевую учетную ставку. А теперь обо всем более подробно. Постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций Майк Уолтс заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поставил на паузу удары по Ирану, чтобы оставить место для переговоров с этой страной. Уолтс сказал об этом в интервью службе новостей Fox News в воскресенье. По словам Уолтса, Трамп дает место переговорам. Он добавил, что за последние несколько недель, и в особенности за последние несколько дней, и Иран, и Оман, и ряд других переговорщиков задействованы на всех уровнях, от самого высокого и вплоть до рабочего. США и Иран обменивались ударами в Ормузском проливе на протяжении почти двух недель. В четверг вооруженные силы США заявили о 13-м подряд дне нанесения ударов по Ирану. Однако в пятницу такого заявления не последовало. С тех пор сообщений о прямых ударах с обеих сторон не поступало. Информационное агентство Рейтер привело слова одного из высокопоставленных иранских представителей о том, что скептицизма по поводу остановки ударов больше, чем оптимизма, а преобладающей выступает точка зрения, согласно которой пауза скорее тактическая, чем настоящая. Информационное агентство «Анадолу», связанное с турецким правительством, сообщило со ссылкой на осведомленный источник о том, что Пакистан и Катар предложили совместную формулу деэскалации. По словам «Анадолу», посредники призвали США и Иран вернуться к ситуации, имевшей место до 9 июля, в качестве первого шага к возобновлению переговоров с целью постоянного прекращения конфликта. По сообщению «Анадолу», источники рассказали, что США и Иран передали свое согласие на переговоры и дипломатию. Источники также отметили, что пауза в ударах усилила надежды на возобновление переговоров. Другой источник рассказал «Анадолу» о том, что имеются опасения по поводу того, что ястребы с обеих сторон могут возобновить враждебные действия. Украинский военный эксперт заявил, что крайне детальная разведывательная информация, предоставляемая некоторыми западными странами, позволяет Украине наносить точные удары в рамках ее активизированного наступления на объекты в Крыму. Россия в одностороннем порядке аннексировала этот южный регион в 2014 году. Иван Ступак дал интервью NHK 20 июля в Киеве. Он признал, что Россия имеет огромное преимущество над Украиной по численности войск, отметив, что на территории Украины находится около 700 тысяч российских военных. По его словам, эта цифра невероятно велика, и Украина действительно не в состоянии нанести значительные потери российским войскам на линии фронта. Ступак пояснил, что Украина активизировала удары по нефтяным объектам и другим целям на территории России и в других местах. Он указал, что эта стратегия направлена на подрыв способности России продолжать боевые действия. Ступак подчеркнул, что нанесение ударов по Крыму имеет особое значение, поскольку там расположено множество военных и других объектов. По его словам, Украина наносит удары по целям на территории России и в Крыму, чтобы вынудить Россию растягивать ресурсы из-за необходимости защищать обширные территории. Ступак также коснулся вопроса о фактическом отстранении от должности бывшего министра обороны Украины и увольнении главнокомандующего вооруженными силами страны. Эксперт заявил, что эти шаги не будут иметь краткосрочных последствий и что системы в вооруженных силах и Министерстве обороны продолжат функционировать. Ступак выразил мнение, что Украина продолжит реализацию инициатив, начатых бывшим министром обороны, в частности, применение искусственного интеллекта в военной сфере и работу по закупкам вооружений. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует завести еще 30 тысяч солдат из Северной Кореи. Его заявление не имеет официальных подтверждений с российской стороны. В видеообращении в субботу Зеленский сказал, что приготовления к приему этих солдат ведутся с июня в Воронежской области в западной части России. Он также сказал, что Северная Корея готовится поставить России дополнительные пусковые установки баллистических ракет. В 2024 году Россия и Северная Корея заключили договор о взаимном оборонном партнерстве. Он предусматривает, что обе страны предоставят друг другу военную помощь при непредвиденном развитии событий.
Северная Корея, как полагают, уже направила более 10 тысяч солдат в Курскую область на западе России, где украинские войска осуществляли трансграничные атаки. В воскресенье Украинская государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что

Ранние часы Россия нанесла удары с воздуха по столице Украины Киеву. Согласно сообщению, эти удары вызвали пожары в трех местах в городе. По меньшей мере 3 человека получили ранения. Участники протеста в Индии заявили, что прекращают свои выступления после того, как министр образования страны подал в отставку, а правительство удовлетворило их основные требования. Возглавляемое молодыми людьми движение «Тараканов» возникло из-за предполагаемых утечек информации касательно вступительных экзаменов в университеты. Власти в мае аннулировали результаты вступительных экзаменов в медицинские вузы, сославшись на подозрения в утечке экзаменационных заданий. Абитуриентам пришлось пересдавать экзамены, что вызвало протесты среди молодежи. Протестующие требовали отставки министра образования Дхармендры Прадхана. В опубликованном в субботу заявлении Прадхан отметил, что подал премьер-министру прошение об отставке, чтобы студенты могли сосредоточиться на учебе. Движение «Народная партия тараканов» зародилось в социальных сетях в мае, когда председатель Верховного суда Индии сравнил безработных молодых людей с тараканами. Представители группы заявили на пресс-конференции, что все их требования были удовлетворены, и призвали протестующих немедленно прекратить акции. Однако, по сообщениям индийских средств массовой информации, в западном штате Раджастан демонстрации продолжались и после отставки министра. Средства массовой информации также сообщают, что оппозиция продолжает настаивать на том, что премьер-министр Нарендра Моди должен понести ответственность. Участники рынка с нетерпением ждут, оставит ли руководство Федеральной резервной системы США ключевую процентную ставку без изменений или пойдет на ее повышение впервые за 3 года на предстоящем совещании. Двухдневное совещание руководства Федеральной резервной системы по вопросам монетарной политики начнется во вторник. Это станет 2-й встречей такого рода под руководством Кевина Уорша. Итоги заседания объявят в среду. Рыночные наблюдатели ожидают, что ФРС оставит учетную ставку без изменений, 5-е заседание подряд. Изменений не происходило с января. В июне темпы роста индекса потребительских цен в США резко замедлились в сравнении с предшествовавшим месяцем. Однако участники рынка все сильнее опасаются нового риска ускорения инфляции. Стоимость фьючерсов на сырую нефть растет на фоне тревоги о том, что положение на Ближнем Востоке может ухудшиться в случае, если напряженность между США и Ираном продолжит усиливаться. 14 июля Уорш выступил перед одним из комитетов Конгресса США. Он заявил, что руководство ФРС не потерпит устойчиво повышенной инфляции. Некоторые рыночные обозреватели высказывают предположение о том, что ФРС может попытаться сбить инфляцию, повысив ключевую ставку впервые с июля 2023 года.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии, уроки японского языка. У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня в нашем эфире 22-й урок. Мы начнем изучать, как предложить кому-то сделать что-то вместе. Во второй части урока мы поговорим о Хоккайдо, популярном туристическом месте на севере Японии.
1: Главная героиня нашего диалога – студентка из Вьетнама Там. Вместе с фотографом из Китая Мия и Кайто Там путешествует по Саппоро, городу на Хоккайдо. Друзья приехали на снежный фестиваль. Прямо перед ними огромная скульптура в виде замка. Повсюду большие группы туристов.
0: Давайте послушаем диалог 22-го урока.
2: Сугой! Там, мите, мите!
3: きれいですね。初めて見ました。どうやって作ったんだろう。きれいですね。みんなで写真を撮りましょう。いいね。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Увидев огромную скульптуру в виде замка, Мия восклицает, обращаясь к Там.
2: Сугой!
0: Потрясающе!
2: Там, мите, мите!
0: Там,

0: смотри, смотри!»
1: Там тоже впечатлена. Она отвечает.
0: Ого, какая огромная! Впервые вижу что-то подобное.
1: Глядя на скульптуру, Кайто говорит.
0: Интересно, как ее делали?
1: Там говорит.
0: Красиво!
2: みんなで写真を撮りましょう.
0: Давайте сфотографируемся вместе.
1: Мия поддерживает предложение.
2: いいね.
0: Отличная идея! Снежный фестиваль в Саппоро проводится ежегодно в феврале. Здесь можно увидеть примерно пару сотен разных скульптур из снега и изо льда. Некоторые достигают высоту 15 метров.
1: Создание таких скульптур – огромный труд.
0: Мастера устанавливают строительные леса и используют краны, чтобы уложить снег. Затем они выпиливают формы каждой скульптуры, тщательно работая над деталями.
1: Весь процесс создания скульптур от подготовки до завершения занимает несколько месяцев. Это стоит увидеть.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока – «Давайте сфотографируемся». Запомните структуру этой фразы и сможете предлагать кому-то сделать что-то вместе. Вот что значат слова в этой фразе. Сясин – это фотография. Сясин о торимасёу означает «давайте сфотографируемся». Главный пункт сегодняшнего урока. Чтобы предложить кому-то присоединиться к вашему действию, замените «мас» в «мас-форме» глагола на «масёу». В нашей ключевой фразе «сясин о тору» глагол – это «тору», а «мас-форма» этого глагола звучит как «торимас». Поэтому после изменения получается «торимасёу».
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
3: «Торимасёу». 写真を撮りましょう 写真を撮りましょう
0: А теперь давайте послушаем диалог, в котором женщина приглашает подругу зайти в магазин.
4: この店に入りましょう
2: いいですね
0: Вот что означают фразы этого диалога.
4: この店に入りましょう.
1: Давай зайдем в этот магазин.
0: Кономисе означает «это кафе» или «этот магазин». А частица «ни» после фразы указывает направление и относится к глаголу «зайти» – «хаиру». Мас-форма «хаиру» – это «хайримас», а после изменения получается «хайримасёу».
2: いいですね.
1: Хорошая идея.
0: Собеседница соглашается. «И» означает «хороший», помните? «Дес» в конце предложения делает фразу более вежливой. «Не» в самом конце фразы указывает на согласие.
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
3: «Хайримасёу». «Коно мисе ни хайримасёу». «Коно мисе ни хайримасёу».
0: Давайте попрактикуемся. Представьте, что вы хотите сказать «давайте зайдем в башню с часами». Одну из достопримечательностей Саппоро. Башня с часами – это…
3: Токедай. Токедай.
0: Зайти – ику в масс-форме будет…
3: Икимас. Икимас.
0: Попробуйте. А теперь попробуйте сказать, что вы устали после прогулки. Как вы скажете, давайте немного отдохнем. Немного – это…
3: Чотто. Чотто.
0: Отдыхать ясуму в масс-форме – это…
3: Ясумимас. Ясумимас.
0: Попробуйте.
5: ちょっと休みましょう。 ちょっと休みましょう。
0: Бонус фраза сегодняшнего урока принадлежит Мия. Она произнесла ее, когда увидела снежную скульптуру. Это лишь одно слово, но оно очень полезное.
2: Сугой.
0: Сугой означает потрясающе, великолепно. Можете использовать это слово, когда хотите выразить удивление или восхищение.
1: А теперь ваша очередь. Послушайте и повторите.
3: Сугой.
0: Послушайте сегодняшний диалог еще раз.
2: すごい。ダム、見て見て。わあ、大きいですね。初めて見ました。
5: どうやって作ったんだろう。
2: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
4: いいね。
1: Время рубрики «Путеводитель» от Мия. Сегодня мы поговорим о Хоккайдо, одном из самых популярных туристических направлений Японии.
0: Хоккайдо – самая северная префектура Японии. Это родина просторных равнин, болотистых местностей, сказочно красивых озер и природных горячих источников. Туристов привлекают эти удивительные пейзажи. В отличие от остальных регионов Японии, на Хоккайдо нет сезона дождей, а летом прохладно. Это придает дополнительную привлекательность региону.
1: А куда там лучше всего отправиться?
0: Очень популярны лавандовые поля Фурано. В июле покрываются цветами огромные равнинные поля, превращаясь в обширный ковер светло-фиолетового цвета.
1: Как красиво!
0: Очень! А в Сиретоко, территории, внесенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО, можно увидеть бесчисленное множество диких животных. Например, белок и лис, которые живут там в естественных условиях. Если вы отправитесь в организованный тур, то сможете увидеть и китов, и даже диких бурых медведей.
1: Но зимой на Хоккайдо наверняка очень холодно.
0: Да, холодно. Выпадает много снега, а температура воздуха опускается ниже нуля, но благодаря этому можно посмотреть на снежные фестивали и заняться зимними видами спорта. В зоопарке Асахияма в городе Асахикава можно увидеть, как пингвины гуськом ходят по снегу.
1: Очень хочу посмотреть.
0: А еда на Хоккайдо просто великолепная. Не только морепродукты. Среди самых популярных – рамен и блюда из баранины. Также префектура славится свежими овощами и фруктами. Здесь можно попробовать дыню юбари, кукурузу, картофель. Надеемся, когда-нибудь вы посетите Хоккайдо. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: На следующем уроке там, вернувшись в Токио, пойдет в необычное кафе. Оставайтесь с нами!

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Максим Ковалев. Данный информационный выпуск был записан 27 июля в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Постпред США при ООН заявил, что Трамп дает место переговорам с Ираном. Эксперт заявил, что информация, предоставляемая Западом, позволяет Украине наносить точные удары по целям в Крыму. Участники рынка ждут, оставит ФРС без изменений или повысит ключевую учетную ставку. А теперь обо всем более подробно. Постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций Майк Уолтс заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поставил на паузу удары по Ирану, чтобы оставить место для переговоров с этой страной. Уолтс сказал об этом в интервью службе новостей Fox News в воскресенье. По словам Уолтса, Трамп дает место переговорам. Он добавил, что за последние несколько недель и в особенности за последние несколько дней и Иран, и Оман, и ряд других переговорщиков задействованы на всех уровнях, от самого высокого и вплоть до рабочего. США и Иран обменивались ударами в Ормузском проливе на протяжении почти двух недель. В четверг вооруженные силы США заявили о 13-м подряд дне нанесения ударов по Ирану. Однако в пятницу такого заявления не последовало. С тех пор сообщений о прямых ударах с обеих сторон не поступало. Информационное агентство Рейтер привело слова одного из высокопоставленных иранских представителей о том, что скептицизма по поводу остановки ударов больше, чем оптимизма, а преобладающей выступает точка зрения, согласно которой пауза скорее тактическая, чем настоящая. Информационное агентство «Анадолу», связанное с турецким правительством, сообщило со ссылкой на осведомленный источник о том, что Пакистан и Катар предложили совместную формулу деэскалации. По словам «Анадолу», посредники призвали США и Иран вернуться к ситуации, имевшей место до 9 июля, в качестве первого шага к возобновлению переговоров с целью постоянного прекращения конфликта. По сообщению «Анадолу», источники рассказали, что США и Иран передали свое согласие на переговоры и дипломатию. Источники также отметили, что пауза в ударах усилила надежды на возобновление переговоров. Другой источник рассказал «Анадолу» о том, что имеются опасения по поводу того, что ястребы с обеих сторон могут возобновить враждебные действия. Украинский военный эксперт заявил, что крайне детальная разведывательная информация, предоставляемая некоторыми западными странами, позволяет Украине наносить точные удары в рамках ее активизированного наступления на объекты в Крыму. Россия в одностороннем порядке аннексировала этот южный регион в 2014 году. Иван Ступак дал интервью NHK 20 июля в Киеве. Он признал, что Россия имеет огромное преимущество над Украиной по численности войск, отметив, что на территории Украины находится около 700 тысяч российских военных. По его словам, эта цифра невероятно велика, и Украина действительно не в состоянии нанести значительные потери российским войскам на линии фронта. Ступак пояснил, что Украина активизировала удары по нефтяным объектам и другим целям на территории России и в других местах. Он указал, что эта стратегия направлена на подрыв способности России продолжать боевые действия. Ступак подчеркнул, что нанесение ударов по Крыму имеет особое значение, поскольку там расположено множество военных и других объектов. По его словам, Украина наносит удары по целям на территории России и в Крыму, чтобы вынудить Россию растягивать ресурсы из-за необходимости защищать обширные территории. Ступак также коснулся вопроса о фактическом отстранении от должности бывшего министра обороны Украины и увольнении главнокомандующего вооруженными силами страны. Эксперт заявил, что эти шаги не будут иметь краткосрочных последствий и что системы в вооруженных силах и Министерстве обороны продолжат функционировать. Ступак выразил мнение, что Украина продолжит реализацию инициатив, начатых бывшим министром обороны, в частности, применение искусственного интеллекта в военной сфере и работу по закупкам вооружений. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует завести еще 30 тысяч солдат из Северной Кореи. Его заявление не имеет официальных подтверждений с российской стороны.
В видеообращении в субботу Зеленский сказал, что приготовления к приему этих солдат ведутся с июня в Воронежской области в западной части России. Он также сказал, что Северная Корея готовится поставить России дополнительные пусковые установки баллистических ракет. В 2024 году Россия и Северная Корея заключили договор о взаимном оборонном партнерстве. Он предусматривает, что обе страны предоставят друг другу военную помощь при непредвиденном развитии событий. Северная Корея, как полагают, уже направила более 10 тысяч солдат в Курскую область на западе России, где украинские войска осуществляли трансграничные атаки. В воскресенье Украинская государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в ранние часы Россия нанесла удары с воздуха по столице Украины Киеву. Согласно сообщению, эти удары вызвали пожары в трех местах в городе, по меньшей мере 3 человека получили ранения. Участники протеста в Индии заявили, что прекращают свои выступления после того, как министр образования страны подал в отставку, а правительство удовлетворило их основные требования. Возглавляемое молодыми людьми движение «Тараканов» возникло из-за предполагаемых утечек информации касательно вступительных экзаменов в университеты. Власти в мае аннулировали результаты вступительных экзаменов в медицинские вузы, сославшись на подозрения в утечке экзаменационных заданий. Абитуриентам пришлось пересдавать экзамены, что вызвало протесты среди молодежи. Протестующие требовали отставки министра образования Дхармендры Прадхана. В опубликованном в субботу заявлении Прадхан отметил, что подал премьер-министру прошение об отставке, чтобы студенты могли сосредоточиться на учебе. Движение «Народная партия тараканов» зародилось в социальных сетях в мае, когда председатель Верховного суда Индии сравнил безработных молодых людей с тараканами. Представители группы заявили на пресс-конференции, что все их требования были удовлетворены, и призвали протестующих немедленно прекратить акции. Однако, по сообщениям индийских средств массовой информации, в западном штате Раджастан демонстрации продолжались и после отставки министра. Средства массовой информации также сообщают, что оппозиция продолжает настаивать на том, что премьер-министр Нарендра Моди должен понести ответственность. Участники рынка с нетерпением ждут, оставит ли руководство Федеральной резервной системы США ключевую процентную ставку без изменений или пойдет на ее повышение впервые за 3 года на предстоящем совещании. Двухдневное совещание руководства Федеральной резервной системы по вопросам монетарной политики начнется во вторник. Это станет второй встречей такого рода под руководством Кевина Уорша. Итоги заседания объявят в среду. Рыночные наблюдатели ожидают, что ФРС оставит учетную ставку без изменений 5-е заседание подряд. Изменений не происходило с января. В июне темпы роста индекса потребительских цен в США резко замедлились в сравнении с предшествовавшим месяцем. Однако участники рынка все сильнее опасаются нового риска ускорения инфляции. Стоимость фьючерсов на сырую нефть растет на фоне тревоги о том, что положение на Ближнем Востоке может ухудшиться в случае, если напряженность между США и Ираном продолжит усиливаться. 14 июля Уорш выступил перед одним из комитетов Конгресса США. Он заявил, что руководство ФРС не потерпит устойчиво повышенной инфляции. Некоторые рыночные обозреватели высказывают предположение о том, что ФРС может попытаться сбить инфляцию, повысив ключевую ставку впервые с июля 2023 года.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии, уроки японского языка. У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня в нашем эфире 22-й урок. Мы начнем изучать, как предложить кому-то сделать что-то вместе. Во второй части урока мы поговорим о Хоккайдо, популярном туристическом месте на севере Японии.
1: Главная героиня нашего диалога – студентка из Вьетнама Там. Вместе с фотографом из Китая Мия и Кайто Там путешествует по Саппоро, городу на Хоккайдо. Друзья приехали на снежный фестиваль. Прямо перед ними огромная скульптура в виде замка. Повсюду большие группы туристов.
0: Давайте послушаем диалог 22-го урока.
2: Сгой! Там, мите, мите!
3: あ、大きいですね。初めて見ました。どうやって作ったんだろう。綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。いいね。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Увидев огромную скульптуру в виде замка, Мия восклицает, обращаясь к Там.
2: Сгой!
0: Потрясающе!
2: Там, мите, мите!
0: Там, смотри, смотри!
1: Там тоже впечатлена. Она отвечает.
3: Огидесне!
0: Ого, какая огромная!
3: Хажимете мимашта!
0: Впервые вижу что-то подобное.
1: Глядя на скульптуру, Кайто говорит.
4: До ятте цукуттан даро!
0: Интересно, как ее делали?
1: Там говорит.
3: Кирэдесне!
0: Красиво!
3: Миннаде шашин о торимашо!
0: Давайте сфотографируемся вместе.
1: Мия поддерживает предложение.
2: Ине!
0: Отличная идея! Снежный фестиваль в Саппоро проводится ежегодно в феврале. Здесь можно увидеть примерно пару сотен разных скульптур из снега и изо льда. Некоторые достигают высоту 15 метров.
1: Создание таких скульптур – огромный труд.
0: Мастера устанавливают строительные леса и используют краны, чтобы уложить снег. Затем они выпиливают формы каждой скульптуры, тщательно работая над деталями.
1: Весь процесс создания скульптур от подготовки до завершения занимает несколько месяцев. Это стоит увидеть.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Давайте сфотографируемся. Запомните структуру этой фразы и сможете предлагать кому-то сделать что-то вместе. Вот что значат слова в этой фразе. Сясин – это фотография. Сясин о торимасёу означает «давайте сфотографируемся». Главный пункт сегодняшнего урока. Чтобы предложить кому-то присоединиться к вашему действию, замените «мас» в «мас-форме» глагола на «масёу». В нашей ключевой фразе «сясин о тору» глагол – это «тору», а «мас-форма»…

0: означают фразы этого диалога.
1: Давай зайдем в этот магазин.
0: Кономисе означает «это кафе» или «этот магазин». А частица «ни» после фразы указывает направление и относится к глаголу «зайти» – «хаиру». Масс-форма «хаиру» – это «хайримас», а после изменения получается «хайримасё».
2: いいですね.
1: Хорошая идея.
0: Собеседница соглашается. «И» означает «хороший», помните? «Дес» в конце предложения делает фразу более вежливой. «Не» в самом конце фразы указывает на согласие.
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
3: «Хайримасё». «Кономисе-ни-хайримасё». «Кономисе-ни-хайримасё».
0: Давайте попрактикуемся. Представьте, что вы хотите сказать «давайте зайдем в башню с часами». Одну из достопримечательностей Саппоро. Башня с часами – это…
3: Токедай. Токедай.
0: Зайти, ику, в масс-форме будет…
3: Икимас. Икимас.
0: Попробуйте. А теперь попробуйте сказать, что вы устали после прогулки. Как вы скажете, давайте немного отдохнем. Немного – это…
3: Чотто. Чотто.
0: Отдыхать ясуму в масс-форме – это…
3: Ясумимас. Ясумимас.
0: Попробуйте.
4: Чотто ясумимашо. Чотто ясумимашо.
0: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит Мия. Она произнесла ее, когда увидела снежную скульптуру. Это лишь одно слово, но оно очень полезное.
2: Сугой.
0: Сугой означает «потрясающе», «великолепно». Можете использовать это слово, когда хотите выразить удивление или восхищение.
1: А теперь ваша очередь. Послушайте и повторите.
3: Сугой.
0: Послушайте сегодняшний диалог еще раз.
2: Сугой. Там, мите, мите.
5: Окей, десне.
2: 初めて見ました。どうやって作ったんだろう。綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。いいね。ミーヤーのトラベルガイド。
1: Время рубрики «Путеводитель» от Мия. Сегодня мы поговорим о Хоккайдо, одном из самых популярных туристических направлений Японии.
0: Хоккайдо – самая северная префектура Японии. Это родина просторных равнин, болотистых местностей, сказочно красивых озер и природных горячих источников. Туристов привлекают эти удивительные пейзажи. В отличие от остальных регионов Японии, на Хоккайдо нет сезона дождей, а летом прохладно. Это придает дополнительную привлекательность региону.
1: А куда там лучше всего отправиться?
0: Очень популярны лавандовые поля Фурано. В июле покрываются цветами огромные равнинные поля, превращаясь в обширный ковер светло-фиолетового цвета.
1: Как красиво!
0: Очень! А в Сиретоко, территории, внесенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО, можно увидеть бесчисленное множество диких животных. Например, белок и лис, которые живут там в естественных условиях. Если вы отправитесь в организованный тур, то сможете увидеть и китов, и даже диких бурых медведей.
1: Но зимой на Хоккайдо наверняка очень холодно.
0: Да, холодно. Выпадает много снега, а температура воздуха опускается ниже нуля, но благодаря этому можно посмотреть на снежные фестивали и заняться зимними видами спорта. В зоопарке Асахияма в городе Асахикава можно увидеть, как пингвины гуськом ходят по снегу.
1: Очень хочу посмотреть.
0: А еда на Хоккайдо просто великолепная. не только морепродукты.

0: среди самых популярных рамен и блюда из баранины. Также префектура славится свежими овощами и фруктами. Здесь можно попробовать дыню юбари, кукурузу, картофель. Надеемся, когда-нибудь вы посетите Хоккайдо. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: На следующем уроке там, вернувшись в Токио, пойдет в необычное кафе. Оставайтесь с нами!